0: ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ, ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱭᱟ?
1: ᱚᱠᱚᱭ? ᱳᱦᱳ, ᱠᱮᱱᱟᱨᱟ ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱ, ᱪᱮᱫ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ? ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱮᱢ ᱦᱤᱨᱤ ᱠᱤᱫᱤᱧᱟ?
0: ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱟᱦᱮᱵ, ᱱᱮ ᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱥᱟᱵ ᱞᱮᱢ
1: ᱵᱟᱦ ᱵᱟᱦ, ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱴᱟᱴᱠᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱮᱸ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱛᱚᱨᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱠᱞᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱢᱟᱠᱚᱜᱼᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱪᱟᱠᱷᱱᱟ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ
0: ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱮ
1: ᱢᱚᱦᱟᱡᱚᱱ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱮᱠᱟᱞ ᱠᱷᱟᱹᱴᱤ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱯᱟᱹᱪ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱢᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱠᱟᱞ ᱟᱞᱚᱢ ᱵᱤᱞᱚᱢᱟ
0: ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱟᱹᱣᱞᱟᱹᱣᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱨᱚᱜᱟ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱤᱧ ᱟᱹᱭᱩᱵ ᱜᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱧ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱮᱫᱟ ᱟᱢ ᱜᱮᱛᱚ ᱟᱞᱮᱨᱮᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ
1: ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱚ ᱟᱢ ᱫᱚᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱢᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱠᱟᱨᱵᱟᱨ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱫᱟᱭᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱦᱚᱸ ᱛᱚ ᱜᱷᱚᱨ ᱜᱩᱥᱛᱤᱧ ᱪᱮᱱ ᱜᱩᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱮᱯᱟᱨᱤ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱢ ᱛᱩᱞ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱟᱨ ᱞᱮᱵᱮᱫ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱚᱢ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱠᱚ ᱛᱩᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮᱜᱮᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱮᱠᱲᱮᱜᱼᱟ
0: ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ
1: ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ
0: ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱜᱟᱨᱵᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱚᱞᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱵᱟᱭ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱛᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱦᱚᱧ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱛᱟᱫᱤᱧᱟᱭ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱢᱨᱮᱱ